Сейчас мы говорим, что бега здесь Шипман Уинчкаг, стидина наскам много тут мег Уинчкаг, кой Уинчкаг меня вообще один тут мег Уинчкаг, я на него и спич, это спич би хим меша дишига джагнес спет бабч Уинчкаг, кем могу я апта дишига джага кой Уинчкаг один тут мег ию дебач мон мач апта дишиган мичнач кего тут пиетакт, у маг дишига джим све джипок сим дно джим юбиег, ва джим све не бетси лонгчаг.

Сейчас мы говорим, что бега здесь чипман вончикаг, стидина наскум дноган тут мег вончикаг, кой вончикаг мину апчаден тут мег вончикаг, я на нео испыч, это испыч бихим меша дишига джагнес пспет бабч вончикаг. Гима гуджи апта дишига джагаго и вончикаг джаден тут мег ию дебач мун, мач апта дишиган мичранач гага тупи атакт, у мак джи дишига джмсуэ, джи боксим дно джим юбиег, ва джагмсуэ, не бэци лонгчаг.